Мова кунта, мова дика бакису бунутака. Тупа-тупа, Мариша, арабита, Мариша. А забита кармелина гаста, агасан гопа шиз. Эна мала кяп, эмбиз, буй, ла вида фарста.